0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 21 сентября, католическая церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. Сборщику податей Матфею достаточно было услышать короткий призыв Иисуса «Иди за мной», чтобы оставить свою должность и пойти за Спасителем. Он прошел вместе с 12 апостолами с проповедью к погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем страданий, смерти и воскресения Спасителя и славного Его вознесения на небо. Апостол Матфей перед уходом на проповедь запечатлел земную жизнь Спасителя. Евангелие от Матфея – это яркое доказательство того, что Иисус Христос – подлинный Мессия, предреченный пророками, и другого не будет. А высшим доверием в пользу Иисуса Христа будет – не интеллектуальное размышление, рассуждение, а способность испытать на себе его изменяющую силу, как это сделал Матфей, апостол и евангелист. Святой апостол Матфей обошел с благой вестью Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхезера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в марте и расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши мне на помощь.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Двадцатого сентября перед молитвой Анджелус на площади Святого Петра Лев XIV размышлял над евангельской притчей о работниках в винограднике, отметив, что Божья логика не укладывается в мерки заслуг и вознаграждения, она открывает путь к миру, благоразумию и единству. В первом воскресном чтении пророк Исаия передает откровение Всевышнего. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои». Эти слова, подчеркнул Папа, не означают, что Бог остается безучастным к человеческим просьбам и молитвам. Напротив, Его замыслы бесконечно больше тех, которые человек способен осуществить, и даже более человечны, чем наши собственные планы, омраченные грехом. Поэтому звучит столь актуальный сегодня призыв пророка оставить наши искаженные пути и возвратиться к Господу, который есть милосердие и прощение. Епископ Рима обратился к притче из Евангелия от Матфея. Работники приходят в виноградник в разное время. Одни трудятся весь день, другие — лишь несколько часов, а кто-то приходит уже почти на закате. Хозяин же выплачивает всем одинаково, начиная с пришедших последними и заканчивая первыми. И именно этот порядок вызывает возмущение у тех, кто трудился дольше. На человеческий взгляд такая ситуация кажется несправедливой, однако в ней раскрывается более щедрая справедливость и большая любовь Бога, обращенная ко всем, а не только к кому-то одному». У Бога иные пути и новые мысли, даже для тех, кто считает себя первым и полагает, что заслужил достигнутое. Но мы все обретаем радость, мудрость и будущее, когда закон любви прерывает действие расчета, испытанное на себе милосердие расширяет понимание заслуг, а дар мира приостанавливает соперничество и сближает в благодарности. В конце наставления Лев XIV призвал верующих быть соработниками в винограднике Господнем и по-евангельски радикально созидать справедливость и мир. Там, куда врывается Божья новизна, нет места зависти и разделению. Поэтому будем искать Господа, пока Он позволяет себя найти, призывать Его, пока Он близко. Оставим искаженные пути и злые помыслы, призвал Святейший Отец.
5: Dominus vobiscum.
6: Et cum spiritu tuo.
5: Sit nomen Domini benedictum.
6: Et cum nunc et usque in saecula.
5: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
6: Qui feci caelum et terram.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

0: после молитвы «Ангел Господень» папа выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Сомали. В ряде районов страны, расположенной на Африканском Роге, новые вспышки насилия и экстремальные климатические явления усугубляют и без того нестабильное положение жителей, прежде всего женщин и детей. Я надеюсь на щедрое участие международного сообщества, чтобы наши братья и сестры не испытывали недостатка в необходимой помощи, призвал епископ Рима. Приветствуя паломников на площади Святого Петра и тех, кто следил за встречей через СМИ, папа благословил жителей Пескантины из провинции Вероны. В тот день они собрались у памятника бывшим интернированным, чтобы почтить память депортированных и находившихся в плену во время Второй мировой войны. Лев XIV подчеркнул: «Это нельзя предавать забвению. Нужно учиться на истории, чтобы не возвращаться к ошибкам прошлого». Святейший Отец приветствовал паломников из разных стран мира. Среди них были архипастырь и верующие из Торуня, Польша, приехавшие в Италию посетить места, связанные с евхаристическими чудесами, а также семьи из Словакии, где в тот же день проходил национальный марш в защиту жизни. Отдельное приветствие Лев XIV адресовал иезуитам, начинающим новый этап обучения в Риме, и прихожанам римского прихода святого семейства из Назарета, спортивному обществу Чентучелли и ораторию имени святого Иосифа Манианет и Вивеса. Папа поддержал национальный марш в защиту жизни, который проходил в столице Словакии. Телеграмму на имя организаторов и всех участников мероприятия зачитал апостольский нунций в Словакии монсеньор Никола Джирасоли. Святейший Отец выражает пожелание, чтобы манифестация в Братиславе смогла стать моментом молитвы и свидетельства, пробуждая обновленное осознание бесценного дара жизни, принятого от Бога, дабы принимать и защищать ее на каждом этапе, от зачатия до естественного заката. Папа Лев призывает продвигать культуру, способную позаботиться прежде всего о самых слабых и беззащитных, содействуя тем самым созиданию более братского и солидарного общества. Лев XIV благословил участников марша в защиту жизни, призывая на них обильные и благие дары от Господа. Посольство Тайваня профинансировало два проекта Каритас Римской епархии для малоимущих семей и неблагополучной молодежи. В ходе встречи в зале императоров Латеранского дворца посол Тайваня при Святейшем Престоле Энтони Чун Ихо передал директору римского отделения Каритас Джустино Тринче банковский чек на 72 тысячи евро. Обращаясь к тайваньской делегации, кардинал-викарий римской епархии Бальдасаре Рейна выразил признательность за этот жест солидарности по отношению к нуждающимся семьям и молодежи римских окраин. Первый проект, в который внесли вклад власти Тайваня, это «Рынки солидарности». Он существует в Риме с 2008 года и направлен на борьбу с продовольственной бедностью. Сегодня в Вечном Городе работают 5 продовольственных рынков Каритас, обеспечивающих продуктами и предметами первой необходимости 750 семей, всего более 2500 человек. Благодаря помощи Тайваня теперь можно будет расширить деятельность рынков и проводить там просветительские мероприятия по экономии и культуре питания. Многие семьи испытывают сложности с управлением теми немногими ресурсами, которыми располагают. Второй проект – молодежный центр Work in Progress – пространство для совместных начинаний молодежи из южных районов столицы. Благодаря пожертвованию Тайваня он сможет вовлечь по меньшей мере 250-300 молодых людей. Центр организован на базе нескольких приходов. Его цель – содействовать духовному и общечеловеческому развитию и раскрытию талантов и творческого потенциала молодежи, особо подверженной риску бедности.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовность.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нам пишут. Согласно статистикам, даже в странах с католическим большинством за последние десятилетия были совершены миллионы абортов. Означает ли это, что такое огромное число женщин отлучено от церкви?

0: пользовались правом на отказ по мотивам совести содействовать убийству ребенка в материнской утробе. И тем более те, кто направил женщину на аборт или даже рекомендовал его. Казалось бы, это значительно увеличивает то огромное число, о котором утверждается в нашем вопросе. Однако это не так. Обратимся к энциклике Папы Иоанна Павла II «Евангелиум Витте», где этот пункт разъясняется более детально. Отлучение охватывает всех, кто совершает это преступление, зная, какое за него надлежит наказание, следовательно, и тех соучастников, без которых преступление не было бы совершено. Таким образом, придется разочаровать счетоводов отлучений. Отлучению подвергаются только те, кто знает о существовании такого церковного наказания. Поэтому из их числа следует исключить тех, кто находится в неведении о существовании отлучения за аборт, которое может снять только епископ. Кроме того, не будем забывать, что отлучение никогда не бывает пожизненным. Оно может быть снято посредством таинства исповеди священнику, которому епископ или каноническое право предоставили особые полномочия. Вот почему никакая статистика не может быть правдоподобной, как и во всех случаях, когда мы пытаемся оценить чужую греховность или положение перед Богом любого человека. Однако статистика тоже несет в себе важное послание. Миллионы абортов означают миллионы женщин, которые несут в себе внутреннюю рану от содеянного. Священники, принимающие у женщин исповеди, утверждают, что никакую другую травму нельзя сравнить с травмой от аборта. Даже после обретения Божьего прощения за этот поступок женщина продолжает чувствовать вину, иногда разными способами стараясь загнать ее поглубже. К сожалению, эта травма сопровождает женщину до конца жизни. Поэтому напомним еще одну вещь, связанную с отлучением за аборт. Это наказание имеет не карательный характер, а исцеляющий. В той же энциклике «Евангелиум Витте» святой Папа Вайтыла пишет: «С помощью такого сурового наказания Церковь указывает на это преступление как на одно из самых тяжких и опасных, поощряя преступника ревностно искать пути покаяния. Ибо в Церкви кара отлучения налагается для того, чтобы виновный мог вполне осознать серьезность греха и чтобы затем привести его к окончательному раскаянию». Напомним в завершение еще раз, что нет таких ситуаций, в которых аборт может быть допустим. Речь идет о человеческой личности, над жизнью и смертью которой никто не имеет власти. Любой человек, в каком бы состоянии он ни находился, должен быть принят и должен получать необходимую заботу, пока сам Господь его не призовет. Частое оправдание «он все равно скоро умрет» не может быть приемлемым с нравственной точки зрения. Да, это правда, он скоро умрет, но незыблемым остается тот факт, что никто из нас не имеет власти над жизнью другого человека. В конце концов, подобную логику можно было бы применить к любому человеку. Каждый из нас рано или поздно умрет, и ни об одном новорожденном нельзя с уверенностью сказать, что он проживет счастливую, безоблачную жизнь, сохранив здоровье. Но все это не может ни в коем случае оправдывать убийство человека.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 21 сентября, католическая церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. Сборщику податей Матфею достаточно было услышать короткий призыв Иисуса: «Иди за мной», чтобы оставить свою должность и пойти за Спасителем. Он прошел вместе с 12 апостолами с проповедью к погибшим овцам дома Израилева. Был свидетелем страданий, смерти и воскресения Спасителя и славного его вознесения на небо. Апостол Матфей перед уходом на проповедь запечатлел земную жизнь Спасителя. Евангелие от Матфея – это яркое доказательство того, что Иисус Христос – подлинный Мессия, предреченный пророками, и другого не будет. А высшим доверием в пользу Иисуса Христа будет не интеллектуальное размышление, рассуждение, а способность испытать на себе его изменяющую силу, как это сделал Матфей, апостол и евангелист. Святой апостол Матфей обошел с благой вестью Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхезера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в марте и расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши мне на помощь.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого сентября перед молитвой Анджелус на площади Святого Петра Лев XIV размышлял над евангельской притчей о работниках в винограднике, отметив, что Божья логика не укладывается в мерки заслуг и вознаграждения. Она открывает путь к миру, благоразумию и единству. В первом воскресном чтении пророк Исаия передает откровение Всевышнего: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои». Эти слова, подчеркнул Папа, не означают, что Бог остается безучастным к человеческим просьбам и молитвам. Напротив, Его замыслы бесконечно больше тех, которые человек способен осуществить, и даже более человечны, чем наши собственные планы, омраченные грехом. Поэтому звучит столь актуальный сегодня призыв пророка оставить наши искаженные пути и возвратиться к Господу, который есть милосердие и прощение. Епископ Рима обратился к притче из Евангелия от Матфея. Работники приходят в виноградник в разное время. Одни трудятся весь день, другие — лишь несколько часов, а кто-то приходит уже почти на закате. Хозяин же выплачивает всем одинаково, начиная с пришедших последними и заканчивая первыми. И именно этот порядок вызывает возмущение у тех, кто трудился дольше. На человеческий взгляд такая ситуация кажется несправедливой, однако в ней раскрывается более щедрая справедливость и большая любовь Бога, обращенная ко всем, а не только к кому-то одному. У Бога иные пути и новые мысли, даже для тех, кто считает себя первым и полагает, что заслужил достигнутое. Но мы все обретаем радость, мудрость и будущее, когда закон любви прерывает действие расчета, испытанное на себе милосердие расширяет понимание заслуг, а дар мира приостанавливает соперничество и сближает в благодарности. В конце наставления Лев XIV призвал верующих быть соработниками в винограднике Господнем и по-евангельски радикально созидать справедливость и мир. Там, куда врывается Божья новизна, нет места зависти и разделению. Поэтому будем искать Господа, пока Он позволяет себя найти, призывать Его, пока Он близко. Оставим искаженные пути и злые помыслы, призвал Святейший Отец.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Et cum nunc et usque in saecula.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

0: После молитвы «Ангел Господень» папа выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Сомали. В ряде районов страны, расположенной на Африканском Роге, новые вспышки насилия и экстремальные климатические явления усугубляют и без того нестабильное положение жителей, прежде всего женщин и детей. Я надеюсь на щедрое участие международного сообщества, чтобы наши братья и сестры не испытывали недостатка в необходимой помощи, призвал епископ Рима. Приветствуя паломников на площади Святого Петра и тех, кто следил за встречей через СМИ, папа благословил жителей Пискантины из провинции Вероны. В тот день они собрались у памятника бывшим интернированным, чтобы почтить память депортированных и находившихся в плену во время Второй мировой войны. Лев XIV подчеркнул: «Это нельзя предавать забвению. Нужно учиться на истории, чтобы не возвращаться к ошибкам прошлого». Святейший Отец приветствовал паломников из разных стран мира. Среди них были архипастырь и верующие из Торуня, Польша, приехавшие в Италию посетить места, связанные с евхаристическими чудесами, а также семьи из Словакии, где в тот же день проходил национальный марш в защиту жизни. Отдельное приветствие Лев XIV адресовал и иезуитам, начинающим новый этап обучения в Риме, и прихожанам римского прихода святого семейства из Назарета, спортивному обществу Чентучелли и ораторию имени святого Иосифа Манианет и Вивеса. Папа поддержал национальный марш в защиту жизни, который проходил в столице Словакии. Телеграмму на имя организаторов и всех участников мероприятия зачитал апостольский нунций в Словакии монсеньор Никола Джирасоли. Святейший Отец выражает пожелание, чтобы манифестация в Братиславе смогла стать моментом молитвы и свидетельства, пробуждая обновленное осознание бесценного дара жизни, принятого от Бога, дабы принимать и защищать ее на каждом этапе, от зачатия до естественного заката. Папа Лев призывает продвигать культуру, способную позаботиться прежде всего о самых слабых и беззащитных, содействуя тем самым созиданию более братского и солидарного общества. Лев XIV благословил участников марша в защиту жизни, призывая на них обильные и благие дары от Господа. Посольство Тайваня профинансировало два проекта Каритас Римской епархии для малоимущих семей и неблагополучной молодежи. В ходе встречи в зале императоров Латеранского дворца посол Тайваня при Святейшем престоле Энтони Чун Ихо передал директору римского отделения Каритас Джустину Тринче банковский чек на 72 тысячи евро. Обращаясь к тайваньской делегации, кардинал-викарий римской епархии Бальдасаре Реина выразил признательность за этот жест солидарности по отношению к нуждающимся семьям и молодежи римских окраин. Первый проект, в который внесли вклад власти Тайваня, это рынки солидарности. Он существует в Риме с 2008 года и направлен на борьбу с продовольственной бедностью. Сегодня в Вечном Городе работают 5 продовольственных рынков Каритас, обеспечивающих продуктами и предметами первой необходимости 750 семей, всего более 2500 человек. Благодаря помощи Тайваня теперь можно будет расширить деятельность рынков и проводить там просветительские мероприятия по экономии и культуре питания. Многие семьи испытывают сложности с управлением теми немногими ресурсами, которыми располагают. Второй проект – молодежный центр Work in Progress – пространство для совместных начинаний молодежи из южных районов столицы. Благодаря пожертвованию Тайваня он сможет вовлечь по меньшей мере 250-300 молодых людей. Центр организован на базе нескольких приходов. Его цель – содействовать духовному и общечеловеческому развитию и раскрытию талантов и творческого потенциала молодежи, особо подверженной риску бедности.
1: Вера.
2: Вера.
3: Вера.
2: Духовная. Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность. Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нам пишут. Согласно статистикам, даже в странах с католическим большинством за последние десятилетия были совершены миллионы абортов. Означает ли это, что такое огромное число женщин отлучено от церкви?

0: В соответствии с каноническим правом, отлучению late sententiae, то есть автоматическому отлучению в силу одного лишь факта содеянного, подвергается не только женщина, которая решает прервать зарождающуюся жизнь, но и все, кто содействует этому решению в той или иной мере. Часто ключевую роль в решении женщины играет не она, а другие люди. В первую очередь речь идет о врачах и медицинском персонале, которые не воспользовались правом на отказ по мотивам совести содействовать убийству ребенка в материнской утробе. И тем более те, кто направил женщину на аборт или даже рекомендовал его. Казалось бы, это значительно увеличивает то огромное число, о котором утверждается в нашем вопросе. Однако это не так. Обратимся к энциклике Папы Иоанна Павла II «Евангелиум Витэ», где этот пункт разъясняется более детально. Отлучение охватывает всех, кто совершает это преступление, зная, какое за него надлежит наказание, следовательно, и тех соучастников, без которых преступление не было бы совершено. Таким образом, придется разочаровать счетоводов отлучений. Отлучению подвергаются только те, кто знает о существовании такого церковного наказания. Поэтому из их числа следует исключить тех, кто находится в неведении о существовании отлучения за аборт, которое может снять только епископ. Кроме того, не будем забывать, что отлучение никогда не бывает пожизненным. Оно может быть снято посредством таинства исповеди священнику, которому епископ или каноническое право предоставили особые полномочия. Вот почему никакая статистика не может быть правдоподобной, как и во всех случаях, когда мы пытаемся оценить чужую греховность или положение перед Богом любого человека. Однако статистика тоже несет в себе важное послание. Миллионы абортов означают миллионы женщин, которые несут в себе внутреннюю рану от содеянного. Священники, принимающие у женщин исповеди, утверждают, что никакую другую травму нельзя сравнить с травмой от аборта. Даже после обретения Божьего прощения за этот поступок, женщина продолжает чувствовать вину, иногда разными способами стараясь загнать ее поглубже. К сожалению, эта травма сопровождает женщину до конца жизни. Поэтому напомним еще одну вещь, связанную с отлучением за аборт. Это наказание имеет не карательный характер, а исцеляющий. В той же энциклике «Евангелиум Витэ» святой Папа Вайтыла пишет: «С помощью такого сурового наказания Церковь указывает на это преступление как на одно из самых тяжких и опасных, поощряя преступника ревностно искать пути покаяния. Ибо в Церкви кара отлучения налагается для того, чтобы виновный мог вполне осознать серьезность греха и чтобы затем привести его к окончательному раскаянию». Напомним в завершение еще раз, что нет таких ситуаций, в которых аборт может быть допустим. Речь идет о человеческой личности, над жизнью и смертью которой никто не имеет власти. Любой человек, в каком бы состоянии он ни находился, должен быть принят и должен получать необходимую заботу, пока сам Господь его не призовет. Частое оправдание «он все равно скоро умрет» не может быть приемлемым с нравственной точки зрения. Да, это правда, он скоро умрет, но незыблемым остается тот факт, что никто из нас не имеет власти над жизнью другого человека. В конце концов, подобную логику можно было бы применить к любому человеку. Каждый из нас рано или поздно умрет, и ни об одном новорожденном нельзя с уверенностью сказать, что он проживет счастливую и безоблачную жизнь, сохранив здоровье. Но все это не может ни в коем случае оправдывать убийство человека.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 22 сентября, католическая церковь чтит память святых мучеников Маврикия, Кандида и Экзюперия, воинов Фивейского легиона. Император Максимиан издал приказ, чтобы в честь победы над богоудами все воины совершили жертвоприношение римским богам. Святой Маврикий обратился к легиону с призывом не поддаваться угрозам и быть верными клятве, данной при крещении, по примеру уже казненных товарищей. Его слова нашли отклик в сердцах отважных солдат, и от имени легиона императору было направлено письмо, которое и по сей день несет душе спасительную силу. «Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога, Создателя всего сущего, и Его Сына Господа, и Бога Иисуса Христа. Мы видели наших товарищей, усеченных мечом. Мы не оплакиваем их, скорее радуемся их чести. Не это, ни любое другое происшествие не соблазнили нас восстать. В наших руках оружие, но мы не сопротивляемся, потому что мы предпочли бы умереть невинными, чем жить во грехе». Святые мученики Фивейского легиона были убиты за Христа в 286 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхейзера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в 1937 году, расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши на помощь мне.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Новоназначенный постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН архиепископ Кристоф Захия Эль Кассис выступил в Нью-Йорке на Всемирной конференции по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в борьбе со сжиганием ненависти. Иерарх призвал бороться с ненавистническими высказываниями и использовать язык, помогающий созидать мир и культуру диалога. «Смягчая наши слова, мы делаем первые шаги к сплетению ткани социального мира и продвижению культуры диалога, терпимости и уважения к различиям», подчеркнул архиепископ, сославшись на слова Льва XIV из энциклики «Magnifica Humanitas». «Первое, что можно сделать, чтобы наша цивилизация стала более человечной, это внимательно относиться к своим словам. Сила слов огромна, и мы чувствуем это на себе». Конференцию организовали Альянс цивилизаций ООН, Королевство Марокко и канцелярия специального советника ООН по предупреждению геноцида. Выступая перед ассамблеей, представитель Святейшего Престола подчеркнул, что каждый человек создан по образу и подобию Божию и обладает неотъемлемым достоинством, которое не может умалить никакая идеология, включая идеологию ненависти или презрительные высказывания. Из этой фундаментальной истины исходит моральный императив отвергать любую форму нетерпимости, дискриминации и разжигания ненависти, которые ранят человеческую семью и подрывают условия для добрососедства. По словам архиепископа, подстрекательство к ненависти против отдельных людей или целых общин из-за их религии, этнической принадлежности, национальности или других характеристик противоречит заповеди любви к ближнему, отравляет общественные дебаты, разжигает рознь и часто становится почвой для насилия и преследований. Эль Кассис отметил, что подлинная терпимость не означает ни безразличия, ни релятивизма. она предполагает признание равного достоинства всех людей и свободы совести. Для этого необходимы терпеливый диалог, взаимопонимание и отказ от стереотипов. В этом духе Святейший Престол продвигает межрелигиозный и межкультурный диалог как важнейший путь к преодолению предубеждений и созиданию лучшего мира для всех. Ватиканский дипломат подчеркнул, что свобода выражения является фундаментальным правом, которое необходимо защищать, однако свобода предполагает и ответственность. Речь, которая намеренно разжигает ненависть или насилие, не может претендовать на защиту свободы. Напротив, она подрывает условия, в которых может процветать истинная свобода, подчеркнул постоянный наблюдатель от Святейшего Престола.

0: Папа встретился с участниками епархиальной ассамблеи Рима в базилике святого Иоанна на Латеранском холме. Говоря о будущем епархии, папа предложил осмыслить уже пройденный путь, увидеть, что приносит плод, что перестало работать и что требует перемен. Святейший Отец начал обращение с евангельского эпизода Пасхи. У пустого гроба Христос спрашивает Марию Магдалину: «Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» А узнает она его лишь тогда, когда слышит свое имя. Эти вопросы и момент узнавания Лев XIV предложил сделать ориентиром для церкви Рима. Они отражают и нынешнее состояние города, где наряду с активной церковной жизнью заметны растерянность, усталость и поиск надежды. В приходах, движениях и общинах немало инициатив, но иногда их становится столько, что теряется главное. Поэтому следующим этапом папа назвал внимательную пастырскую проверку в свете Святого Духа. Что действительно ведет людей к Христу, что помогает создавать живые общины и что отвечает на реальные проблемы города. Лев XIV выделил 4 направления. Первое – встреча с Христом и помощь другим в этой встрече. Второе – создание общин, где человека знают, принимают и слушают, особенно молодежь. Третье – участие в самой жизни Рима с его ранами, чаяниями и уязвимостью. Четвертое – формирование зрелой веры, способной облечься в ответственное служение. Ключевым словом этого пути папа назвал «почему». Почему мы делаем то или иное? Какую евангельскую цель преследуем? Почему одни инициативы объединяют людей, а другие остаются на периферии? Ответы помогут понять, что сохранять, что развивать, а от чего отказаться. Речь идет не об унификации всех приходов, а об общем стиле пастырского служения. Приоритеты остаются в руках у самих общин, прежде всего в сфере катехизации, работы с молодежью, душепопечения о семьях, благотворительности и призваний. Практический пример такого подхода Лев XIV видит в жизни отца Луиджи ди Легро, служившего церкви в Риме и умершего в 1997 году. Прежде всего он стремился увидеть и услышать реальность. Папа сообщил о начале епархиального процесса по изучению его жизни, добродетелей и репутации святости. Лев XIV призвал священников Рима слушать, прежде чем отвечать, и различать, прежде чем принимать решения. Пресвитер не должен брать на себя все. Его задача – раскрывать дары других, формировать сознательную ответственность мирян, создавать единство. Зрелый приход не может зависеть от одного человека. В этом контексте папа призвал превратить церковные префектуры столицы в пространство священнического братства, где можно открыто говорить и о собственных трудностях. В конце выступления Святейший Отец призвал духовенство не бояться вновь услышать свое имя, как Мария Магдалина на рассвете Пасхи. Церковь Рима должна внимательно всматриваться в жизнь города, чтобы распознавать в ней знаки Царства Божьего и зов Святого Духа, что также поможет лучше подготовиться к юбилею искупления 2033 года.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: После истории Каина и Авеля начинаются страницы, перед которыми читатель чаще всего останавливается в растерянности. Это финал 4, 5 и начало 6 главы книги Бытия. Мало кто берется пояснять эти главы. Понять их, рассчитывая только на привычную человеческую логику, почти невозможно. Но Писание и не пытается просто пересказать древние события. Его цель – открыть их смысл и дать нам возможность разглядеть в них собственное настоящее. Сначала мы видим, как нарастает насилие, Каин уходит, строит города, а среди его потомков появляется Ламех, человек, который за полученную рану или синяк отвечает смертью другого и говорит о себе так: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Здесь уже не просто человек, который совершил насилие. Здесь насилие как будто начинает само себя увеличивать. Одна рана рождает другую, обида требует возмещения, возмещение становится местью, месть вызывает новую месть. То, что начиналось с одного поступка, постепенно превращается в ненависть, озлобление, разрушение, вплоть до самых страшных форм коллективного насилия. У зла есть одна страшная особенность. Оно не заканчивается вместе с тем поступком, с которого началось. Человек может сказать: «Ведь я сделал это только один раз», но то, что произошло, уже вышло за его пределы. Ламех говорит: 70 раз всемеро. А в Евангелии от Матфея Иисус, говоря о прощении, употребит ту же формулу – до 70 раз. Одна и та же мера поставлена в двух совершенно разных направлениях. Здесь безмерность мести, там безмерность прощения. Сразу за этим разворачивается 5 глава, полная странных, почти нереальных цифр. Адам живет 930 лет, его сын Сив – 912, и так жизнь передается от отца к сыну веками вплоть до Мафусаила, прожившего 969 лет. Но за этим длинным списком столетий виден очень простой повторяющийся порядок. Все сводится к нескольким словам – жил, родил и умер. Времени проходит очень много, но в этом нет настоящей глубины. Это просто длинное существование. Среди такой монотонности появляется Енох. Енох живет 365 лет, гораздо меньше всех своих предков. 365 – это ведь число дней в году, наша собственная земная мера времени. Однако текст не предлагает нам разгадывать загадки или вычислять символы. Он лишь самым естественным образом указывает на человека, умеющего жить в каждом своем дне. О нем написано не просто «жил», а «ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Можно просто существовать, переносить день за днем, выдерживать обстоятельства, постоянно оглядываться назад или тревожиться о том, что будет завтра. А можно проходить сквозь то же самое вместе с Богом и даже трудности переносить не в одиночку, но с тем, кому можно довериться. Енох проживает меньше остальных, но доходит до самой сути. Главным становится не то, чтобы прожить нечеловечески долго, а то, чтобы жить по-настоящему, ходить перед Богом. Затем начинается 6 глава, которая приводит нас к одному из самых загадочных и трудных отрывков Библии. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Перед этими словами трудно не испытывать замешательства. Как понимать этот язык? О чем на самом деле предупреждает нас здесь Писание? В библейском языке слово «сыны» часто указывает не на кровное родство, а на принадлежность к чьей-то среде или учителю. Похожий образ мы встречаем, например, в книге Иова, где сыны Божии предстают пред Господом. Речь идет о сотворенном небесном мире, предстоящем Богу. Перед нами образ духовных сил, обладающих свободой, среди которых Библия знает и тех, кто отпал от своего Творца. Так, начало 6 главы книги Бытия раскрывается в контрасте со всей предыдущей историей. Если раньше человек пытался выйти из состояния творения и присвоить себе божественное своими силами, то теперь нечто высшее и духовное, но потерявшее связь с Богом, вторглась в человеческую жизнь, чтобы овладеть ею. Когда духовное и земное соединяются не по любви и не по воле Бога, а по праву силы, брали себе, какую кто избрал. Плодом такого союза становится не святость, а исполины, воплощение сверхчеловека, опирающегося на самонадеянное могущество и право сильного. Но там, где человек или цивилизация охвачены этой претензией на гигантизм, историю всегда ждет распад и неизбежный крах. Именно поэтому Бог полагает предел человеческим годам, пусть будут дни их 120 лет. 120 лет – это возвращение к реальности, к человеческой мере. Из всех последующих поколений до этого рубежа доживут лишь немногие – патриархи Авраам, Исаак, Иаков и священник Аарон, те, на чьем отцовстве и служении лежала особая печать библейского призвания. Ограничение возраста – это не просто наказание, это милосердная граница. Бог не дает злу и претензии на горделивое могущество становиться вечными. Предел времени возвращает человека к его настоящей природе, ограниченной, уязвимой, нуждающейся. Перед каждым из нас стоит все тот же выбор. Можно пытаться строить жизнь по закону исполинов, доказывать свою силу, утверждать превосходство и захватывать свое любой ценой. А можно выбрать путь Еноха. Енох живет не так долго, как его предки, но его жизнь не заканчивается фразой «и он умер». Потому что проживать свои дни рядом с Богом значит уже прикоснуться к вечности. Важным, оказывается, не становиться гигантами, а научиться оставаться человеком и идти с Богом через отпущенное время.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: ненавидённых товарищей. Его слова нашли отклик в сердцах отважных солдат, и от имени легиона императору было направлено письмо, которое и по сей день несет душе спасительную силу. Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога, Создателя всего сущего, Его Сына Господа и Бога Иисуса Христа. Мы видели наших товарищей, усеченных мечом. Мы, не оплакиваем их, скорее радуемся их чести. Ни это, ни любое другое происшествие не соблазнили нас восстать. В наших руках оружие, но мы не сопротивляемся, потому что мы предпочли бы умереть невинными, чем жить во грехе. Святые мученики Фивейского легиона были убиты за Христа в 286 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхейзера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в 1937 году, расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши на помощь мне.
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Новоназначенный постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН архиепископ Кристоф Захия Эль-Кассис выступил в Нью-Йорке на Всемирной конференции по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в борьбе со сжиганием ненависти. Иерарх призвал бороться с ненавистническими высказываниями и использовать язык, помогающий созидать мир и культуру диалога. Смягчая наши слова, мы делаем первые шаги к сплетению ткани социального мира и продвижению культуры диалога, терпимости и уважения к различиям, подчеркнул архиепископ, сославшись на слова Льва XIV из энциклики «Magnifica Humanitas». Первое, что можно сделать, чтобы наша цивилизация стала более человечной, это внимательно относиться к своим словам. Сила слов огромна, и мы чувствуем это на себе. Конференцию организовали Альянс цивилизаций ООН, Королевство Марокко и канцелярия специального советника ООН по предупреждению геноцида. Выступая перед ассамблеей, представитель Святейшего Престола подчеркнул, что каждый человек создан по образу и подобию Божию, и обладает неотъемлемым достоинством, которое не может умалить никакая идеология, включая идеологию ненависти или презрительные высказывания. Из этой фундаментальной истины исходит моральный императив отвергать любую форму нетерпимости, дискриминации и разжигания ненависти, которые ранят человеческую семью и подрывают условия для добрососедства. По словам архиепископа, подстрекательство к ненависти против отдельных людей или целых общин из-за их религии, этнической принадлежности, национальности или других характеристик противоречит заповеди любви к ближнему, отравляет общественные дебаты, разжигает рознь и часто становится почвой для насилия и преследований. Эль-Кассис отметил, что подлинная терпимость не означает ни безразличия, ни релятивизма. Она предполагает признание равного достоинства всех людей и свободы совести. Для этого необходимы терпеливый диалог, взаимопонимание и отказ от стереотипов. В этом духе Святейший Престол продвигает межрелигиозный и межкультурный диалог как важнейший путь к преодолению предубеждений и созиданию лучшего мира для всех. Ватиканский дипломат подчеркнул, что свобода выражения является фундаментальным правом, которое необходимо защищать, однако свобода предполагает и ответственность. Речь, которая намеренно разжигает ненависть или насилие, не может претендовать на защиту свободы. Напротив, она подрывает условия, в которых может процветать истинная

0: Папа встретился с участниками епархиальной ассамблеи Рима в базилике святого Иоанна на Латеранском холме. Говоря о будущем епархии, папа предложил осмыслить уже пройденный путь, увидеть, что приносит плод, что перестало работать и что требует перемен. Святейший отец начал обращение с евангельского эпизода Пасхи. У пустого гроба Христос спрашивает Марию Магдалину: «Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» А узнает она его лишь тогда, когда слышит свое имя. Эти вопросы и момент узнавания Лев XIV предложил сделать ориентиром для церкви Рима. Они отражают и нынешнее состояние города, где наряду с активной церковной жизнью заметны растерянность, усталость и поиск надежды. В приходах, движениях и общинах немало инициатив, но иногда их становится столько, что теряется главное. Поэтому следующим этапом папа назвал внимательную пастырскую проверку в свете Святого Духа. Что действительно ведет людей к Христу, что помогает создавать живые общины и что отвечает на реальные проблемы города. Лев XIV выделил 4 направления. Первое – встреча с Христом и помощь другим в этой встрече. Второе – создание общин, где человека знают, принимают и слушают, особенно молодежь. Третье – участие в самой жизни Рима с его ранами, чаяниями и уязвимостью. Четвертое – формирование зрелой веры, способной облечься в ответственное служение. Ключевым словом этого пути папа назвал «почему». Почему мы делаем то или иное? Какую евангельскую цель преследуем? Почему одни инициативы объединяют людей, а другие остаются на периферии? Ответы помогут понять, что сохранять, что развивать, а от чего отказаться. Речь идет не об унификации всех приходов, а об общем стиле пастырского служения. Приоритеты остаются в руках у самих общин, прежде всего в сфере катехизации, работы с молодежью, душепопечения о семьях, благотворительности и призваний. Практический пример такого подхода Лев XIV видит в жизни отца Луиджи ди Легро, служившего церкви в Риме и умершего в 1997 году. Прежде всего он стремился увидеть и услышать реальность. Папа сообщил о начале епархиального процесса по изучению его жизни, добродетелей и репутации святости. Лев XIV призвал священников Рима слушать, прежде чем отвечать, и различать, прежде чем принимать решения. Пресвитер не должен брать на себя все. Его задача – раскрывать дары других, формировать сознательную ответственность мирян, создавать единство. Зрелый приход не может зависеть от одного человека. В этом контексте папа призвал превратить церковные префектуры столицы в пространство священнического братства, где можно открыто говорить и о собственных трудностях. В конце выступления Святейший Отец призвал духовенство не бояться вновь услышать свое имя, как Мария Магдалина на рассвете Пасхи. Церковь Рима должна внимательно всматриваться в жизнь города, чтобы распознавать в ней знаки Царства Божьего и зов Святого Духа, что также поможет лучше подготовиться к юбилею искупления 2033 года.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: После истории Каина и Авеля начинаются страницы, перед которыми читатель чаще всего останавливается в растерянности. Это финал 4, 5 и начало 6 главы книги Бытия. Мало кто берется пояснять эти главы. Понять их, рассчитывая только на привычную человеческую логику, почти невозможно. Но Писание и не пытается просто пересказать древние события. Его цель – открыть их смысл и дать нам возможность разглядеть в них собственное настоящее. Сначала мы видим, как нарастает насилие, Каин уходит, строит города, а среди его потомков появляется Ламех, человек, который за полученную рану или синяк отвечает смертью другого и говорит о себе так: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Здесь уже не просто человек, который совершил насилие. Здесь насилие как будто начинает само себя увеличивать. Одна рана рождает другую, обида требует возмещения, возмещение становится местью, месть вызывает новую месть. То, что начиналось с одного поступка, постепенно превращается в ненависть, озлобление, разрушение, вплоть до самых страшных форм коллективного насилия. У зла есть одна страшная особенность. Оно не заканчивается вместе с тем поступком, с которого началось. Человек может сказать: «Ведь я сделал это только один раз», но то, что произошло, уже вышло за его пределы. Ламех говорит: 70 раз всемеро. А в Евангелии от Матфея Иисус, говоря о прощении, употребит ту же формулу – до 70 раз. Одна и та же мера поставлена в двух совершенно разных направлениях. Здесь безмерность мести, там безмерность прощения. Сразу за этим разворачивается 5 глава, полная странных, почти нереальных цифр. Адам живет 930 лет, его сын Сив – 912, и так жизнь передается от отца к сыну веками вплоть до Мафусаила, прожившего 969 лет. Но за этим длинным списком столетий виден очень простой повторяющийся порядок. Все сводится к нескольким словам – «жил, родил и умер». Времени проходит очень много, но в этом нет настоящей глубины. Это просто длинное существование. Среди такой монотонности появляется Енох. Енох живет 365 лет, гораздо меньше всех своих предков. 365 – это ведь число дней в году, наша собственная земная мера времени. Однако текст не предлагает нам разгадывать загадки или вычислять символы. Он лишь самым естественным образом указывает на человека, умеющего жить в каждом своем дне. О нем написано не просто «жил», а «ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Можно просто существовать, переносить день за днем, выдерживать обстоятельства, постоянно оглядываться назад или тревожиться о том, что будет завтра. А можно проходить сквозь то же самое вместе с Богом и даже трудности переносить не в одиночку, но с тем, кому можно довериться. Енох проживает меньше остальных, но доходит до самой сути. Главным становится не то, чтобы прожить нечеловечески долго, а то, чтобы жить по-настоящему, ходить перед Богом. Затем начинается 6 глава, которая приводит нас к одному из самых загадочных и трудных отрывков Библии. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Перед этими словами трудно не испытывать замешательства. Как понимать этот язык? О чем на самом деле предупреждает нас здесь Писание? В библейском языке слово «сыны» часто указывает не на кровное родство, а на принадлежность к чьей-то среде или учителю. Похожий образ мы встречаем, например, в книге Иова, где сыны Божии предстают пред Господом. Речь идет о сотворенном небесном мире, предстоящем Богу. Перед нами образ духовных сил, обладающих свободой, среди которых Библия знает и тех, кто отпал от своего Творца. Так, начало 6 главы книги Бытия раскрывается в контрасте со всей предыдущей историей. Если раньше человек пытался выйти из состояния творения и присвоить себе божественное своими силами, то теперь нечто высшее и духовное, но потерявшее связь с Богом, вторглась в человеческую жизнь, чтобы овладеть ею. Когда духовное и земное соединяются не по любви и не по воле Бога, а по праву силы, брали себе, какую кто избрал. Плодом такого союза становится не святость, а исполины, воплощение сверхчеловека, опирающегося на самонадеянное могущество и право сильного. Но там, где человек или цивилизация охвачены этой претензией на гигантизм, историю всегда ждет распад и неизбежный крах. Именно поэтому Бог полагает предел человеческим годам, пусть будут дни их 120 лет. 120 лет – это возвращение к реальности, к человеческой мере. Из всех последующих поколений до этого рубежа доживут лишь немногие – патриархи Авраам, Исаак, Иаков и священник Аарон, те, на чьем отцовстве и служении лежала особая печать библейского призвания. Ограничение возраста – это не просто наказание, это милосердная граница. Бог не дает злу и претензии на горделивое могущество становиться вечными. Предел времени возвращает человека к его настоящей природе, ограниченной, уязвимой, нуждающейся. Перед каждым из нас стоит все тот же выбор. Можно пытаться строить жизнь по закону исполинов, доказывать свою силу, утверждать превосходство и захватывать свое любой ценой. А можно выбрать путь Еноха. Енох живет не так долго, как его предки, но его жизнь не заканчивается фразой «и он умер». Потому что проживать свои дни рядом с Богом значит уже прикоснуться к вечности. Важным оказывается не становиться гигантами, а научиться оставаться человеком и идти с Богом через отпущенное время.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 22 сентября, католическая церковь чтит память святых мучеников Маврикия, Кандида и Экзюперия, воинов Фивейского легиона. Император Максимиан издал приказ, чтобы в честь победы над богоудами все воины совершили жертвоприношение римским богам. Святой Маврикий обратился к легиону с призывом не поддаваться угрозам и быть верными клятве, данной при крещении, по примеру уже казненных товарищей. Его слова нашли отклик в сердцах отважных солдат, и от имени легиона императору было направлено письмо, которое и по сей день несет душе спасительную силу. «Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога, Создателя всего сущего, и Его Сына Господа и Бога Иисуса Христа. Мы видели наших товарищей, усеченных мечом. Мы не оплакиваем их, скорее радуемся их чести. Ни это, ни любое другое происшествие не соблазнили нас восстать. В наших руках оружие, но мы не сопротивляемся, потому что мы предпочли бы умереть невинными, чем жить во грехе». Святые мученики Фивейского легиона были убиты за Христа в 286 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхейзера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в 1937 году, расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши на помощь мне.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Новоназначенный постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН архиепископ Кристоф Захия Эль-Кассис выступил в Нью-Йорке на Всемирной конференции по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в борьбе со сжиганием ненависти. Иерарх призвал бороться с ненавистническими высказываниями и использовать язык, помогающий созидать мир и культуру диалога. Смягчая наши слова, мы делаем первые шаги к сплетению ткани социального мира и продвижению культуры диалога, терпимости и уважения к различиям, подчеркнул архиепископ, сославшись на слова Льва XIV из энциклики «Magnifica Humanitas». Первое, что можно сделать, чтобы наша цивилизация стала более человечной, это внимательно относиться к своим словам. Сила слов огромна, и мы чувствуем это на себе. Конференцию организовали Альянс цивилизаций ООН, Королевство Марокко и канцелярия специального советника ООН по предупреждению геноцида. Выступая перед ассамблеей, представитель Святейшего Престола подчеркнул, что каждый человек создан по образу и подобию Божию и обладает неотъемлемым достоинством, которое не может умалить никакая идеология, включая идеологию ненависти или презрительные высказывания. Из этой фундаментальной истины исходит моральный императив отвергать любую форму нетерпимости, дискриминации и разжигания ненависти, которые ранят человеческую семью и подрывают условия для добрососедства. По словам архиепископа, подстрекательство к ненависти против отдельных людей или целых общин из-за их религии, этнической принадлежности, национальности или других характеристик противоречит заповеди любви к ближнему, отравляет общественные дебаты, разжигает рознь и часто становится почвой для насилия и преследований. Эль-Кассис отметил, что подлинная терпимость не означает ни безразличия, ни релятивизма. она предполагает признание равного достоинства всех людей и свободы совести. Для этого необходимы терпеливый диалог, взаимопонимание и отказ от стереотипов. В этом духе Святейший Престол продвигает межрелигиозный и межкультурный диалог как важнейший путь к преодолению предубеждений и созиданию лучшего мира для всех. Ватиканский дипломат подчеркнул, что свобода выражения является фундаментальным правом, которое необходимо защищать. Однако свобода предполагает и ответственность. Речь, которая намеренно разжигает ненависть или насилие, не может претендовать на защиту свободы. Напротив, она подрывает условия, в которых может процветать истинная свобода, подчеркнул постоянный наблюдатель от Святейшего Престола.

0: Папа встретился с участниками епархиальной ассамблеи Рима в базилике святого Иоанна на Латеранском холме. Говоря о будущем епархии, папа предложил осмыслить уже пройденный путь, увидеть, что приносит плод, что перестало работать и что требует перемен. Святейший Отец начал обращение с евангельского эпизода Пасхи. У пустого гроба Христос спрашивает Марию Магдалину: «Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» А узнает она его лишь тогда, когда слышит свое имя. Эти вопросы и момент узнавания Лев XIV предложил сделать ориентиром для церкви Рима. Они отражают и нынешнее состояние города, где наряду с активной церковной жизнью заметны растерянность, усталость и поиск надежды. В приходах, движениях и общинах немало инициатив, но иногда их становится столько, что теряется главное. Поэтому следующим этапом папа назвал внимательную пастырскую проверку в свете Святого Духа. Что действительно ведет людей к Христу, что помогает создавать живые общины и что отвечает на реальные проблемы города. Лев XIV выделил 4 направления. Первое – встреча с Христом и помощь другим в этой встрече. Второе – создание общин, где человека знают, принимают и слушают, особенно молодежь. Третье – участие в самой жизни Рима с его ранами, чаяниями и уязвимостью. Четвертое – формирование зрелой веры, способной облечься в ответственное служение. Ключевым словом этого пути папа назвал «почему». Почему мы делаем то или иное? Какую евангельскую цель преследуем? Почему одни инициативы объединяют людей, а другие остаются на периферии? Ответы помогут понять, что сохранять, что развивать, а от чего отказаться. Речь идет не об унификации всех приходов, а об общем стиле пастырского служения. Приоритеты остаются в руках у самих общин, прежде всего в сфере катехизации, работы с молодежью, душепопечения о семьях, благотворительности и призваний. Практический пример такого подхода Лев XIV видит в жизни отца Луиджи Дильегро, служившего церкви в Риме и умершего в 1997 году. Прежде всего он стремился увидеть и услышать реальность. Папа сообщил о начале епархиального процесса по изучению его жизни, добродетелей и репутации святости. Лев XIV призвал священников Рима слушать, прежде чем отвечать, и различать, прежде чем принимать решение. Пресвитер не должен брать на себя все. Его задача – раскрывать дары других, формировать сознательную ответственность мирян, создавать единство. Зрелый приход не может зависеть от одного человека. В этом контексте папа призвал превратить церковные префектуры столицы в пространство священнического братства, где можно открыто говорить и о собственных трудностях. В конце выступления Святейший Отец призвал духовенство не бояться вновь услышать свое имя, как Мария Магдалина на рассвете Пасхи. Церковь Рима должна внимательно всматриваться в жизнь города, чтобы распознавать в ней знаки Царства Божьего и зов Святого Духа, что также поможет лучше подготовиться к юбилею искупления 2033 года.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: После истории Каина и Авеля начинаются страницы, перед которыми читатель чаще всего останавливается в растерянности. Это финал 4, 5 и начало 6 главы книги Бытия. Мало кто берется пояснять эти главы. Понять их, рассчитывая только на привычную человеческую логику, почти невозможно. Но Писание и не пытается просто пересказать древние события. Его цель – открыть их смысл и дать нам возможность разглядеть в них собственное настоящее. Сначала мы видим, как нарастает насилие, Каин уходит, строит города, а среди его потомков появляется Ламех, человек, который за полученную рану или синяк отвечает смертью другого и говорит о себе так: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Здесь уже не просто человек, который совершил насилие. Здесь насилие как будто начинает само себя увеличивать. Одна рана рождает другую, обида требует возмещения, возмещение становится местью, месть вызывает новую месть. То, что начиналось с одного поступка, постепенно превращается в ненависть, озлобление, разрушение, вплоть до самых страшных форм коллективного насилия. У зла есть одна страшная особенность. Оно не заканчивается вместе с тем поступком, с которого началось. Человек может сказать: «Ведь я сделал это только один раз», но то, что произошло, уже вышло за его пределы. Ламех говорит: 70 раз всемеро. А в Евангелии от Матфея Иисус, говоря о прощении, употребит ту же формулу – до 70 раз. Одна и та же мера поставлена в двух совершенно разных направлениях. Здесь безмерность мести, там безмерность прощения. Сразу за этим разворачивается 5 глава, полная странных, почти нереальных цифр. Адам живет 930 лет, его сын Сив – 912, и так жизнь передается от отца к сыну веками вплоть до Мафусаила, прожившего 969 лет. Но за этим длинным списком столетий виден очень простой повторяющийся порядок. Все сводится к нескольким словам – «жил, родил и умер». Времени проходит очень много, но в этом нет настоящей глубины. Это просто длинное существование. Среди такой монотонности появляется Енох. Енох живет 365 лет, гораздо меньше всех своих предков. 365 – это ведь число дней в году, наша собственная земная мера времени. Однако текст не предлагает нам разгадывать загадки или вычислять символы. Он лишь самым естественным образом указывает на человека, умеющего жить в каждом своем дне. О нем написано не просто «жил», а «ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Можно просто существовать, переносить день за днем, выдерживать обстоятельства, постоянно оглядываться назад или тревожиться о том, что будет завтра. А можно проходить сквозь то же самое вместе с Богом и даже трудности переносить не в одиночку, но с тем, кому можно довериться. Енох проживает меньше остальных, но доходит до самой сути. Главным становится не то, чтобы прожить нечеловечески долго, а то, чтобы жить по-настоящему, ходить перед Богом. Затем начинается 6 глава, которая приводит нас к одному из самых загадочных и трудных отрывков Библии. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Перед этими словами трудно не испытывать замешательства. Как понимать этот язык? О чем на самом деле предупреждает нас здесь Писание? В библейском языке слово «сыны» часто указывает не на кровное родство, а на принадлежность к чьей-то среде или учителю. Похожий образ мы встречаем, например, в книге Иова, где «сыны Божии предстают пред Господом». Речь идет о сотворенном небесном мире, предстоящем Богу. Перед нами образ духовных сил, обладающих свободой, среди которых Библия знает и тех, кто отпал от своего Творца. Так, начало 6 главы книги Бытия раскрывается в контрасте со всей предыдущей историей. Если раньше человек пытался выйти из состояния творения и присвоить себе божественное своими силами, то теперь нечто высшее и духовное, но потерявшее связь с Богом, вторглась в человеческую жизнь, чтобы овладеть ею. Когда духовное и земное соединяются не по любви и не по воле Бога, а по праву силы, брали себе, какую кто избрал. Плодом такого союза становится не святость, а исполины, воплощение сверхчеловека, опирающегося на самонадеянное могущество и право сильного. Но там, где человек или цивилизация охвачены этой претензией на гигантизм, историю всегда ждет распад и неизбежный крах. Именно поэтому Бог полагает предел человеческим годам, пусть будут дни их 120 лет. 120 лет – это возвращение к реальности, к человеческой мере. Из всех последующих поколений до этого рубежа доживут лишь немногие – патриархи Авраам, Исаак, Иаков и священник Аарон, те, на чьем отцовстве и служении лежала особая печать библейского призвания. Ограничение возраста – это не просто наказание, это милосердная граница. Бог не дает злу и претензии на горделивое могущество становиться вечными. Предел времени возвращает человека к его настоящей природе, ограниченной, уязвимой, нуждающейся. Перед каждым из нас стоит все тот же выбор. Можно пытаться строить жизнь по закону исполинов, доказывать свою силу, утверждать превосходство и захватывать свое любой ценой. А можно выбрать путь Еноха. Енох живет не так долго, как его предки, но его жизнь не заканчивается фразой «и он умер». Потому что проживать свои дни рядом с Богом значит уже прикоснуться к вечности. Важным оказывается не становиться гигантами, а научиться оставаться человеком и идти с Богом через отпущенное время.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!